0: Любил бы те общепетувало.
1: Какшен романтичен фант, кар домов би га узела, ин заплясала би об валових радия срака.

какие наша срака, а на треза Маришка, после шага же сака, черно-бела писана, а липа ордича, ой ты наша срака, тоги наша среча.